0: Борисовец, враже мой, скремлен са ключи на люлю, бардичу, мех штох дуэнтарцио бершин, нет, нет, глазнос, гремель много, ах, картиреву, Михаил Горбачев.
1: This is CCCP, made in Russia.